0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV!
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии.

тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Здесь интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 12-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов, а у моря плюс 12.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: На часах 6 и утро среды уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина. И в ближайшие 4 часа я буду вместе с вами бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно же, включать лучшую музыку трех поколений.

Доброе утро! На календаре уже среда, 20 мая, а это значит, что рабочая неделя официально перевалила за свою середину. А значит, и пятница не за горами. Утро сегодня, кстати, очень раннее. Солнце в Риге взошло уже в 4:57, а зайдет только в 21:45. Световой день растянулся почти до 17 часов. Так что, если вам кажется, что вечером внезапно стало слишком много света и организм начинает забывать, который вообще час, вам не кажется, май в этом плане беспощаден. Но в этом есть и приятная часть. После работы можно еще спокойно успеть прогуляться, куда-то выбраться, доехать до воды, заняться дачей или хотя бы не чувствовать, что день закончился в тот момент, когда вы вышли из офиса. Так что продолжай, май, нам нравится. Ну что, потихоньку просыпаемся, собираемся, включаемся в этот день и двигаемся дальше. Впереди Bee Gees, Stayin' Alive.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!
0: PLV – Акционерное общество Латвии с кредитнями полезības programma.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 12-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов, а у моря плюс 12.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными.

Гороскоп. Овны. Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет. Тельцы. Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила. Близнецы. Незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое. Правда, ваше начинание может вызвать негативную реакцию близких. Раки. Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени. Львы. Сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет. Девы. Сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться не скоро. Весы. Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках. Скорпионы. Сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. На худой конец полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет. Стрельцы. Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему. Козероги. Сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует большая вероятность, что надежды оправдаются. Водолеи. Сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять, с любимой собакой, например. Рыбы. Поступайте сегодня так, как удобно вам, пусть остальные подождут. Кто-то может и обидеться, но большинство зауважает.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Ой, сбичай, лай!

Если у вас дома где-нибудь в ящике до сих пор лежит старый телефон, возможно, пришло время посмотреть на него повнимательнее, потому что некоторые модели начала 2000-х внезапно превратились в настоящий клад для коллекционеров. Например, первый iPhone в нераспакованной коробке недавно продали почти за 190 тысяч долларов. И вот тут люди, которые годами складывали старую технику на всякий случай, сейчас явно почувствовали себя немного дальновиднее остальных. Особенно ценятся старые Motorola, Nokia и BlackBerry. Причем важна не только сама модель, но и состояние. Коробка, зарядка, инструкция и даже заводская пленка могут резко поднять цену. И сейчас многие наверняка мысленно перебирают свои старые телефоны, потому что у половины людей где-нибудь дома точно лежит легендарная Nokia 3310, раскладушка Motorola Razr или аппарат, который пережил падение, дождь, асфальт и три поколения владельцев. Правда, специалисты сразу предупреждают, не каждый старый телефон автоматически стоит миллионы. Но сама мысль о том, что техника из школьных времен вдруг становится коллекционной, довольно забавная. Особенно для поколения, которое еще помнит полифонию, сменные панельки и времена, когда главной роскошью был телефон с цветным экраном. Ну а впереди Тото Кутунья с песней «Серената».

Вашему вниманию традиционно в это время день в истории, 20 мая. В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев добрался до Индии морским путем, обогнув Африку. Для того времени это событие уровня перевернули мировую торговлю. В 1570 году картограф Абрахам Ортелиус создал прототип современного атласа – сборник из 53 больших карт. По сути, люди наконец получили возможность смотреть на мир не кусками, а более-менее целиком. В 1742 году русский полярный исследователь Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной точки Евразии. Позже этот мыс назовут в его честь «Мыс Челюскина». В 1873 году в Санкт-Петербурге впервые публично показали электрическую лампу для уличного освещения, созданную Александром Ладыгиным. А в 1875 году в Париже сразу 17 государств подписали метрическую конвенцию. Именно благодаря ей у нас сегодня более-менее одинаковые метры, килограммы и вся эта система измерений, без которой человечество давно бы окончательно запуталось. В 1891 году Томас Эдисон впервые показал публике кинетоскоп – устройство для просмотра движущихся изображений. А уже в 1895 году в Нью-Йорке состоялся первый коммерческий кинопоказ. Зрителям тогда показали 4-минутное видео о боксерском поединке. В 1954 году Билл Хейли выпустил песню «Rock Around the Clock» – один из главных символов рождения рок-н-ролла. А в 2003 году состоялся первый полет частного пилотируемого космического корабля Spaceship One. Тогда стало окончательно понятно, что космос постепенно перестает быть территорией только государств.

0: Porcelāna.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
5: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
6: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 12-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов, а у моря плюс 12.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
10: Доброе утро! На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на Retro FM Латвия. Если вы только проснулись, самое время потянуться, улыбнуться и включиться в день под любимые хиты. Впереди Алсу, Пати Райан и Дженнифер Лопес.

Доброе утро! На календаре уже 20 мая, среда, и по традиции начинаем с праздников. Сегодня в Варда-Дена отмечают Салвис, Селва и Вента. Поздравляем! Пусть день будет спокойным, удачным и с хорошими новостями. А по православной традиции именины у Нила, Акакия, Антона, Давида, Зенона, Иосифа, Михаила, Степана, Ивана и Семена. Так что, если среди ваших знакомых есть сегодняшние именинники, самое время напомнить им о том, что вы их помните. Ну а по народному календарю сегодня Купальница, или День Святого Нила. В старину считалось, что именно в это время вода набирает особую силу, поэтому люди старались чаще бывать у рек и озер, умывались ранней росой и внимательно следили за погодой. Май вообще постепенно начинает вытаскивать людей на улицу. Кто-то уже открывает дачный сезон, кто-то выбирается к воде, а кто-то хотя бы начинает задумываться, что пора бы уже доставать летние вещи из дальнего шкафа.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 7:14.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller – мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май – ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

На часах 7.21, сегодня 20 мая, и календарь сегодня снова собрал очень разношерстную компанию праздников. Например, сегодня Всемирный день пчел. День, который напоминает, насколько многое в природе зависит от этих маленьких трудяг. Еще сегодня день крепкой дружбы. Хороший повод написать старым друзьям или хотя бы отправить мем человеку, с которым давно не общались. Отмечается сегодня и день рождения джинсов. Именно 20 мая считается официальным.

0: Доброе утро. Больницы сообщают о нехватке донорской крови. На Юрмальском направлении увеличат частоту движения электропоездов. Рижская дума выделила средства на ремонт улицы Дертрудес. В Риге открыт купальный сезон. В Музее природы пройдет выставка кактусов и суккулентов. Персонажи анимационного фильма «Поток» вновь появятся на улицах Риги. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полейдзības программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 12-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов, а у моря плюс 12.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полейдзības программа. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!

Гороскоп. Овны. Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет. Тельцы. Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила. Близнецы. Незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое. Правда, ваше начинание может вызвать негативную реакцию близких. Раки. Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени. Львы. Сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет. Девы. Сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться не скоро. Весы. Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках. Скорпионы. Сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. На худой конец полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет. Стрельцы. Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему. Козероги. Сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует большая вероятность, что надежды оправдаются. Водолеи. Сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять, с любимой собакой, например. Рыбы. Поступайте сегодня так, как удобно вам. Пусть остальные подождут. Кто-то может и обидеться, но большинство зауважает.

0: Песня «Hi-Fi не дано» стала дебютным хитом группы. Именно с нее в 1998 году началась история «Hi-Fi», а клип на песню снимали еще до официального старта проекта. Ну а впереди, после небольшой паузы, группа Creedence с песней «Have you ever seen the rain?».
1: Inbank atlaižas prints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
8: Ваш ребенок увлекается музыкой?
9: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
8: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
9: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
8: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
9: Запишите ребенка сейчас. Demons Riffs LV.
10: Пусть лето зазвучит ярко.
8: Подробнее Demons Riffs LV.
11: Kāda būs tava vasara? Balītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
12: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
13: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
12: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
14: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
16: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
17: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
18: выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
19: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: Kebab Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties Kebab Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. Kebab Factory – izmēram ir nozīme.
1: Сегодня среда, 20 мая, на часах 7:53, а жителям центра Риги пора морально готовиться к новому сезону раскопок, перекрытий и размышлений в духе «А как теперь тут объехать?», потому что улицу Гертруда снова ждет ремонт. Рижская дума выделила почти 1 000 000 евро на обновление участка от улицы Александра Чака до Сколос. Там обещают заменить покрытие, привести в порядок тротуары, обновить коммуникации и сделать приподнятые пешеходные переходы, чтобы машины поменьше разгонялись на перекрестках. Отдельно планируют менять сети Ригас Уденс, а возле церкви Святой Гертруды в будущем вообще хотят сделать полностью пешеходную зону. Правда, движение автомобилей там пока еще оставят на переходный период. При этом сама улица Гертрудас уже несколько лет регулярно оказывается в центре внимания из-за затянувшихся работ и различных строительных дефектов. В прошлом году городу уже пришлось выделять дополнительные средства на устранение проблем после предыдущих ремонтов. Так что работы впереди снова масштабные, и жителям центра, похоже, еще какое-то время придется жить рядом с техникой, перекрытиями и ремонтом, и придумывать, как все это дело объехать.

0: AutoSelect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 eiro. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 eiro. Rimi.
2: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
3: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
5: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
6: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
7: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
8: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar Smart Tag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
9: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
10: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. После призывов Государственного центра доноров крови активность доноров выросла. Однако стабилизировать запасы крови пока не удалось. Больницам по-прежнему требуется много крови, а число доноров снова снижается. Специалисты напоминают о важности регулярной сдачи крови. На Токумской линии стало больше рейсов. На участке Рига-Дубулты в часы пик поезда теперь ходят каждые 15 минут. А с 30 мая вступит в силу летнее расписание. Тогда поезда каждые 15 минут будут курсировать и днем. Летом добавят еще 7 рейсов по рабочим дням и 13 по выходным. Комитет Рижской думы выделил почти 1 миллион евро на ремонт улицы Дертрудес на участке от улицы Чака до улицы Сколас. Планируется обновить покрытие и тротуары, установить приподнятые пешеходные переходы и улучшить безопасность движения. Вчера на пляже Луца в Сале прошло открытие купального сезона. Мероприятие организовала Рижская муниципальная полиция. Жителям рассказали о мерах безопасности и показали оборудование спасателей. С сегодняшнего дня и до субботы в Латвийском национальном музее природы проходит выставка «Кактусы и другие суккуленты 2026». Посетители смогут увидеть около 500 растений разных видов и получить консультации специалистов по уходу за ними. В Риге снова появились персонажи анимационного фильма «Поток». Их разместили на улицах города к туристическому сезону. Рядом добавлена информация об успехах фильма. Картина режиссера Гинса Зилбалудеса получила международные награды, включая «Оскар» и «Золотой глобус».
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-22 градуса. На побережье плюс 12-15.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
14: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. И впереди в этом часе Queen, Demo и Sting. Поехали встречать это утро вместе.

Сегодня среда, 20 мая, а у берегов Австралии ученые снова нашли следы одного из самых загадочных существ океана – гигантского кальмара. Причем это первое подобное подтверждение в этом районе за последние 25 лет. Исследования проводили возле рифа Нингалу в Индийском океане. Ученые просто собирали образцы морской воды и искали в них следы ДНК разных морских обитателей. И среди сотен видов внезапно обнаружили генетические следы гигантского кальмара. Вообще, это существо долгие годы считалось почти морской легендой. Огромные кальмары действительно существуют, могут вырастать больше 10 метров в длину, но живыми их увидеть невероятно сложно. Настолько сложно, что впервые живого гигантского кальмара сняли на видео только в 2012 году у берегов Японии. До этого ученым в основном попадались уже погибшие особи. Именно поэтому исследователи так внимательно ищут любые следы их присутствия. Это помогает понять, где они обитают, как перемещаются и сколько их вообще осталось в океане. Как удивителен наш мир. Где-то глубоко под водой прямо сейчас существуют огромные существа, которых человечество до сих пор толком не изучило и почти не видело вживую. И это только маленькая часть всего океана.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 8:13.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по хоккею постепенно начинают вырисовываться лидеры групп. Пока очень уверенно идут Финляндия и Канада. Обе сборные уже одержали по 3 победы подряд. Финны накануне уверенно обыграли действующих чемпионов мира, сборную США, со счетом 6-2. Причем к середине матча американцам уже было совсем тяжело вернуться в игру. Канада тоже продолжает идти без поражений. Дания держалась почти 2 периода, но потом канадцы быстро забросили сразу несколько шайб подряд и довели матч до победы 5-1. А вот во французском футболе накануне произошла совсем неприятная история. Матч между FC Nantes и Toulouse FC пришлось остановить после того, как фанаты выбежали на поле и устроили беспорядки прямо во время игры. Особенно тяжелой эта история получилась для 74-летнего тренера Вахида Халилходжича. Для него это был последний матч в карьере после 33 лет работы в футболе. Позже камеры показали, как тренер уже в подтрибунном помещении не смог сдержать слез. Ну и еще одна большая футбольная тема. Все громче обсуждается возможный уход Пепа Гвардиолы из Манчестер Сити FC. По информации журналистов, клуб уже готовит замену и рассматривает главным кандидатом Энцо Мореско, бывшего тренера Челси и человека, который много лет работал внутри системы Гвардиолы. Сам Пеп пока официально ничего не объявлял, но разговоры о том, что после стольких лет работы он может взять паузу или перейти тренировать сборную, появляются все чаще. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

песню «Следом за весной» Леонид Агутин написал в начале 90-х, и она стала одной из первых композиций, с которой начался его фирменный латино-джазовый стиль. Ну а впереди, после небольшой паузы, Modern Talking с песней «Don't Give

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem. Palutini sevi jau šodien! Hesburgers!

0: Доброе утро! На Manabals.lv растет число подписей в поддержку помощи пациентам с диабетом. В Риге пройдут учения по чрезвычайным ситуациям. Выпуск вакцины от болезни Лайма в ближайшее время не ожидается. Минюст предлагает закрепить особый правовой статус животных. В акции «Ночь музеев» примут участие 246 музеев и культурных учреждений. Банк Латвии выпустит коллекционную монету с кристаллами. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 12-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. А у моря плюс 12.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой. Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ. Подходит ли тепловой насос для любого дома? В большинстве случаев да. Если у здания хорошая теплоизоляция, качественные окна и приведена в порядок система отопления, тепловой насос будет работать особенно эффективно. Это отличное решение и для новостроек, так как систему можно легко запланировать еще в стадии проекта. Как понять, что пора задуматься о покупке теплового насоса? Помните, если отопление в доме неэффективно или создает лишние расходы, это четкий сигнал к действию. К тому же тепловой насос удобен и прост в использовании, не требует сложного обслуживания и обеспечивает стабильный комфорт круглый год. Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ.
2: Мидеа – новое поколение тепловых насосов. Максимальная эффективность, премиальный дизайн, технологии будущего. Выбирайте Мидеа Nature и M-Thermal. Откройте комфорт нового уровня. Мидеа – будущее за вами.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
10: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
11: Карглас ремонт, Карглас замена.
12: Пора обновить ванную комнату? Цитосантехника. Все для комфорта, стиля и ремонта. Ванны, душевые, смесители и выгодные акции. С Цитосантехника в доме больше свежести и уюта.
13: Цитосантехника. Комфорт начинается.
12: Цитосантехника. Комфорт начинается здесь. Заходите в магазин или на сайт уже сегодня. Цитосантехника. ЛП.
14: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от XEPay. Подарочные карты от Майонез Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Mego LV!
15: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
16: Izkrasi tās ārā!
15: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
7: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
17: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей,
18: бытовой техники, мебели, стройматериалов.
17: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
18: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
17: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
18: Проще, только телепортация.
17: Команда 24.lv 20167006.
19: Ногу риснув ваду хаоса. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
20: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
21: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
7: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику «Горения» в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА «Дамбия 3А». ПТА «ЛВ».
1: Ну а следующая приятная история про Латвию. В Устье и Даугаве в ближайшее время выпустят больше 500 000 мальков лосося и еще десятки тысяч мальков кумжи. Все это выращивают специалисты Института Биор, а потом молодую рыбу выпускают в реку в районе Мангальсалы. Представляете, крошечные рыбки весом всего в несколько десятков граммов начинают свое большое путешествие. И вообще удивительно, насколько это масштабная работа. Каждый год в бассейн Даугавы выпускают 1 000 000 мальков разных видов рыб, чтобы восстановить природный баланс. Потому что гидроэлектростанции, развитие инфраструктуры и вообще деятельность человека сильно меняют экосистему рек. Причем ученые даже специально помечают часть рыбы, аккуратно срезают маленький жировой плавник, чтобы потом понимать, сколько лососей спустя несколько лет вернется обратно из моря на нерест. И судя по наблюдениям, программа действительно работает. А я почему-то очень обрадовалась тому, что у нас в Латвии такими вопросами занимаются. Впереди Billy Ocean, Get Out of My Dreams.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Reklama.
2: Renault.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Берёшь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Грантис – профессионал полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Грантис – 25 – 456 456 Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
6: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
7: Металл не мусор, это деньги. В Reform'de мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Reform'de LV. Ваш металл стоит больше.
8: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
9: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
10: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
11: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
12: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. На портале общественных инициатив Manobals.lv собрано почти 14 тысяч подписей за государственную поддержку пациентов с диабетом первого типа. Речь идет о датчиках непрерывного контроля глюкозы и инсулиновых помпах. Сейчас такую помощь получают только отдельные группы пациентов. Минздрав намерен добиваться дополнительного финансирования уже в этом году. Сначала планируется компенсировать 75% расходов, позже перейти к полному покрытию. В пятницу компания Passenger Wilsens, работающая под брендом Vivi, проведет учения по гражданской обороне. Они пройдут в вагонном парке на улице Резнеса в Риге с 11 до 14 часов. Во время учений жители смогут увидеть технику оперативных служб. Также возможно кратковременное задымление из-за использования генератора дыма. В ближайшие годы вакцина от болезни Лайма может появиться на рынке, но ждать ее в ближайшее время не стоит. Об этом заявил инфектолог Уга Думпис. По его словам, результаты исследований пока не слишком обнадеживают. Разработкой вакцины занимается компания Pfizer. Исследования продолжаются и в Латвии. Министерство юстиции предлагает закрепить в законе, что животное – не имущество, а живое существо с особой правовой защитой. В министерстве считают, что это поможет усилить защиту животных и повысить ответственность людей. В субботу в Латвии пройдет «Ночь музеев». Посетителей будут ждать 246 музеев и культурных учреждений по всей стране. Тема этого года – «Приключения предмета». Она посвящена истории и ценности обычных вещей. После 18 часов компания Passenger Wilsens предложит 50% скидку на билеты на поезд. Банк Латвии выпустит необычную серебряную монету с кристаллами – венок невесты. Купить можно будет не более 3 монет в одни руки. Продажи начнутся завтра в полдень на сайте e-monetas.lv. Цена монеты – 120 евро.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
15: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-22 градуса. На побережье плюс 12-15.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
17: На часах 9 в студии Елена Рассохина. Впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Держим курс на продуктивную среду вместе с Retro FM Latvia. Впереди Alphaville и Kiss.

0: Искусственный интеллект в разных форматах потихоньку врывается в жизнь обычного пользователя, но Мальта решила подойти к искусственному интеллекту довольно необычно. Страна первой в мире собралась бесплатно раздать жителям подписку на чат GPT+. Правда, просто так ее получить не выйдет. Сначала нужно пройти специальный курс по работе с искусственным интеллектом. Его подготовили вместе с Университетом Мальты и местным агентством цифровых технологий. Людям будут объяснять, как пользоваться нейросетями, где они могут ошибаться и как безопасно работать с личными данными. После этого участники получат бесплатный доступ к платной версии чат GPT примерно на год. Причем программа рассчитана вообще на всех жителей страны, а не только на студентов или айтишников. Власти Мальты прямо говорят, что не хотят ситуации, где одна часть общества уже активно пользуется искусственным интеллектом каждый день, а другая вообще не понимает, как все это работает. Вообще, сама идея довольно любопытная. Пока в одних странах все еще спорят, опасен ли искусственный интеллект и нужно ли его ограничивать, на Мальте решили лучше сразу учить людей нормально этим пользоваться и сделать искусственный интеллект обычным бытовым инструментом. Примерно как интернет или смартфоны когда-то перестали быть чем-то редким и постепенно стали частью повседневной жизни. После небольшой паузы «Мумий тролль» с песней «Малыш».
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti, konservētā kaķu barība, viskas, 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют. Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишет сегодня. Элина Гаранча о традициях концертов Юрмали, маэстро и скандалов. У каждого своя совесть. Новое исследование опровергает миф о 10 тысячах шагов. Сколько же на самом деле нужно ходить? Ваша улица следующая? Как понять, где Рига будет успокаивать движение? Поддержка через суд, когда дети обязаны содержать взрослых родителей. Батня, мое удаление испортило всю игру. Рубрика «Фото». Сборная Латвии потерпела обидное поражение от Австрии. В Юрмале выступит всемирно известная израильская певица Ясмин Леви. Рубрика «Фото». У капибар в рижском зоопарке родились еще четверо детенышей. В Дубае открыли первый в мире круглосуточный пляж только для женщин. У Союза художников Эстонии мошенники похитили почти 700 тысяч евро. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus-tvnet.lv

0: Песня «Жозефин» появилась у Криса Рея после рождения его дочери Жозефин. Музыкант посвятил трек именно ей, и позже песня стала одной из самых узнаваемых в его карьере. Впереди, после небольшой паузы, Дабуз с песней «Wonder Where You Are».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl. Стоит того.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
7: Ух ты! Безумно выгодно.
8: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
9: Только в МК Латвии профсоюзы требуют повысить минимальную зарплату. Читайте, кому могут прибавить по 55 евро. Рижанина заманили в финансовую пирамиду и отняли накопления. Узнайте, как происходит обман. Как выселить буйного соседа, который портит жизнь дому. У нас инструкция от юриста. Может ли начальник читать электронную почту работника, а работник тайно записывать разговоры с начальником на диктофон? Все о защите личных данных на работе. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
10: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
11: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
10: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
12: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере ЛВ, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
13: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Двухместная скамейка «Домолетти» 79,99. Садовый навес с поликарбонатной крышей 599 евро. Садовые качели «Домолетти» всего 149 евро. «Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
14: «Оптибет». С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Оптибет». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
15: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
16: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: Sils. Tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu

0: Доброе утро. Президент Латвии заявил о значении предпринимательства для развития регионов. Президент Банка Латвии призвал к скорейшему формированию дееспособного правительства. В Латвии обсуждается повышение минимальной заработной платы. В Риге сохраняются самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Туристический сбор в Риге планируется повысить до 2 евро. 23 мая пассажиру Вилсенс предоставит скидку на вечерние рейсы. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 12-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. А у моря плюс 12.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет. Тельцы. Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила. Близнецы. Незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое. Правда, ваше начинание может вызвать негативную реакцию близких. Раки. Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени. Львы. Сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет. Девы. Сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться не скоро. Весы. Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках. Скорпионы. Сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. На худой конец полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет. Стрельцы. Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему. Козероги. Сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует большая вероятность, что надежды оправдаются. Водолеи. Сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять, с любимой собакой, например. Рыбы. Поступайте сегодня так, как удобно вам. Пусть остальные подождут. Кто-то может и обидеться, но большинство зауважает.

0: «Billie Jean» стала первой песней Майкла Джексона, клип которой попал в активную ротацию MTV. Это изменило отношение музыкального телевидения к поп и R&B артистам 80-х. Ну а впереди, после небольшой паузы, Тен Шарп с песней «You».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку «Аутопарстрада ЛВ».
2: Реклама. Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно. С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.
3: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовы Центрс.
4: Крытый пляж в Риге.
5: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмолес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмолес Центрс.
6: Пора обновить ванную комнату. Цитосантехника. Все для комфорта, стиля и ремонта. Ванны, душевые, смесители и выгодные акции. Цитосантехника. В доме больше свежести и уюта. Цитосантехника. Комфорт начинается. Цитосантехника. Комфорт начинается здесь. Заходите в магазин или на сайт уже сегодня. Цитосантехника. ЛП.
7: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
8: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
9: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
10: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
11: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
12: Atvaino.
11: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
12: Varam.
11: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
12: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
11: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku. Latvija! Latvija! Latvija!
13: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
14: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10%.

0: ПТА «Дамбия-3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
1: Ну что, друзья, утренний экспресс потихоньку движется к завершению сегодняшнего эфира. Спасибо, что доверили это утро нам. Пусть день сегодня складывается удачно, будет легким на встрече, приятным на события и обязательно принесет что-то хорошее. Пусть даже совсем маленькое, но свое. А по народному календарю сегодня купальница – день, который наши предки связывали с водой, очищением и наступающим летом. Считалось, что именно в это время года вода набирает особую силу. Умывались утренней росой, ходили к рекам, а еще верили, что после купальницы природа окончательно просыпается для теплого сезона. Недаром майские дни все чаще пахнут травой, свежим воздухом и ожиданием настоящего лета. Хорошего вам дня, легкой дороги и теплого настроения. С вами была Елена Рассохина. Услышимся завтра в то же время и в тот же час.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uziņa vairāk Vizionete LV.
1: Реклама. Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
4: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltika Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
5: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam. Pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
8: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
9: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Stihl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Президент Эдгар Ринкевич во время визита в Прельский край заявил: «Предпринимательство – основа развития регионов». На встрече с руководством самоуправления обсуждались вопросы финансирования, здравоохранения, социальной сферы и изменения школьной сети. Отдельное внимание уделили демографической ситуации в крае. Новое правительство в Латвии необходимо сформировать как можно скорее. Об этом заявил президент Банка Латвии Мартин Шказакс после встречи с кандидатом в премьеры Андрисом Кулбергсом. По его словам, до выборов важно сосредоточиться на ключевых экономических задачах. Власти обсуждают следующее повышение минимальной зарплаты. В докладе Минфина предусмотрено увеличение в 2027 году до 820 евро, а в 2028 – до 860 евро. На прошлой неделе самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии были в Риге. Самый дешевый бензин был в Вильнюсе, а дизель – в Таллине. Рижское агентство инвестиций и туризма «Дума» и представители отрасли договорились повысить туристический сбор. С 1 января следующего года он составит 2 евро за ночь с человека. Дополнительные средства планируют направить на продвижение Риги и развитие делового туризма. В субботу в Латвии пройдет «Ночь музеев». В акции примут участие 246 музеев и культурных учреждений. Чтобы поездки стали доступнее, компания Passenger Wilsense после 18 часов предложит 50% скидку на билеты на поезд.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-22 градуса. На побережье плюс 12-15.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
10: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: jūsu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
7: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
6: Ух ты! Безумно выгодно!
8: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
9: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
10: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
11: но и по-настоящему полезным.
12: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
10: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
12: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
10: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
13: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
14: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
15: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
16: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Tele2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Tele2.
17: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6 eiro 99 centus. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
18: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
19: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
20: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska. Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
21: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio Optika.
2: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает «Цитаделла».
3: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Optibet. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
5: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors или Sony PlayStation от Tixi Pay, подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
3: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.
7: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
8: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 12-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов, а у моря плюс 12.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller – мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май – ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: твоем гардеробе. Льняная одежда в магазинах Lidl. С понедельника льняная мужская рубашка 9 евро. Брюки для женщин или мужчин 10 евро. И мужская и женская летняя обувь всего 7 евро. Lidl стоит того.
1: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro, bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: Akcija.
5: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
6: Мирное общество Латвия с кредитами полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 12-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. А у моря плюс 12.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа ЛКПП-ЛВ.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Металл не мусор, это деньги. В Refundem мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Refundem LV. Ваш металл стоит больше.
8: Только в МК Латвии. Плохо владеете государственным языком? Читайте, как искусственный интеллект поможет прочитать инструкцию к лекарству, написать заявление домоуправу и перевести слова врача. Как правильно принять в наследство машину или квартиру, чтобы сэкономить сотни евро? Только у нас советы нотариуса. Суд решил, что честные жители дома должны платить по долгам соседа. Узнайте, в каких случаях вам вышлют квитанцию за чужого человека. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
9: В Кассинукай выгодные цены каждый день. Туристический стул Outliner 12,99. Композитная террасная доска 2,9 метра 9,99. Мульча из сосновой коры, средняя фракция 200 литров 12,99. Кассинукай. Предложение действует в магазинах Кассинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
10: Ко дарит ар мајокли иегадис вай реновацијас идејам, кас тава галва дзивоја парак илгу лајку?
11: Искрази та сара!
10: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
12: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: Готовься к лету вместе с Юск. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на Юск.ЛВ.
13: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.
14: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju.

0: Карглас ремонт, Карглас замена.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
0: Карглас

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
5: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
6: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день – это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
7: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
6: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
5: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
6: Подробнее gimenesrivs.lv.
8: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
3: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на Tele2.ru. КЛВ и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Акционер.
0: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
8: Верное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Президент Эдгар Ринкевич во время визита в Прейльский край заявил: «Предпринимательство – основа развития регионов». На встрече с руководством самоуправления обсуждались вопросы финансирования, здравоохранения, социальной сферы и изменения школьной сети. Отдельное внимание уделили демографической ситуации в крае. Новое правительство в Латвии необходимо сформировать как можно скорее. Об этом заявил президент Банка Латвии Мартин Шказакс после встречи с кандидатом в премьеры Антрисом Кулбергсом. По его словам, до выборов важно сосредоточиться на ключевых экономических задачах. Власти обсуждают следующее повышение минимальной зарплаты. В докладе Минфина предусмотрено увеличение в 2027 году до 820 евро, а в 2028 до 860 евро. На прошлой неделе самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии были в Риге. Самый дешевый бензин был в Вильнюсе, а дизель – в Таллине. Рижское агентство инвестиций и туризма, Дума и представители отрасли договорились повысить туристический сбор. С 1 января следующего года он составит 2 евро за ночь с человека. Дополнительные средства планируют направить на продвижение Риги и развитие делового туризма. В субботу в Латвии пройдет «Ночь музеев». В акции примут участие 246 музеев и культурных учреждений. Чтобы поездки стали доступнее, компания «Passenger Wheel Sense» после 18 часов предложит 50% скидку на билеты на поезд.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
10: Завтра во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни, местами на побережье – туман. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы – порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове – плюс 19-23. В Риге завтра будет пасмурная и дождливая погода, температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 15, у моря плюс 12.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. При выборе теплового насоса необходимо оценивать не только площадь дома, но и теплоизоляцию здания, качество окон, систему отопления и другие риски теплопотерь. Как понять, обладает ли установленный тепловой насос необходимой мощностью? Если дома слишком холодно или тепловой насос работает непрерывно, он, скорее всего, слишком слабый. Если же устройство часто включается и выключается, оно, вероятно, слишком мощное. В обоих случаях пострадает эффективность и вырастут расходы. Лучшее решение – выбирать тепловой насос по точным параметрам дома и, главное, консультироваться со специалистом. Это поможет избежать повышенных затрат и обеспечит долговечность системы. Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV.
3: Midea – новое поколение тепловых насосов. Максимальная эффективность, премиальный дизайн, технологии будущего. Выбирайте Midea Nature и M-Thermal. Откройте комфорт нового уровня. Midea – будущее за вами.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалос Центрс. Крытый пляж в Риге.
5: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
7: Balvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Грантис – профессионалы помощи и отбалст в жизни скумякаюс брижос. Грантис – 25-456-456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
7: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает «Цитаделе».
8: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
9: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Group.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzziņ vairāk Vizionete.lv.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно,
7: можно, можно.
6: Если надо, очень то можно. Можно, можно,
7: можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
8: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
11: Завтра во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни, местами на побережье туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет пасмурная и дождливая погода, температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 15, а у моря плюс 12.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня! Продолжаем эфир Retro FM Latvia, и впереди программа по заявкам, в которой вы, дорогие радиослушатели, передаете свои приветы и поздравления. Меня зовут Катя Ерофеева. Будем начинать, и скоро прозвучит первое послание.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши заявки. Сегодня свой день рождения празднует Алевтина Горбунова из Риги, которую спешит поздравить сестра Лариса, а также племянники. Алевтина, принимайте пожелания исполнения самых заветных желаний, благополучия, всегда позитивного взгляда на жизнь и много сил для решения любых задач. С днем рождения вас!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Анны Горбунковой из Риги, которую с прошедшим днем рождения хотят поздравить коллеги. Далее зачитаю. Хотим поздравить Анну с днем рождения и пожелать ей успехов на ее жизненном пути и всегда оставаться такой же яркой и целеустремленной. Подпись «Коллеги». Анна, принимайте поздравления от коллег и пусть у вас будет замечательный день. С праздником!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто нашел минутку нам написать. Позади остаются ваши послания в программе «Привет в обед». А впереди хочется, чтобы у каждого из вас были приятные мгновения, которыми будет наполнен этот день. И не забудьте написать свою заявку на завтра в программу «Приветов и поздравлений». Адрес прежний – retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. На сегодня прощаюсь. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.
1: Весна в твоем гардеробе. Льняная одежда в магазинах Lidl. С понедельника льняная мужская рубашка 9 евро. Брюки для женщин или мужчин 10 евро. И мужская и женская летняя обувь всего 7 евро. Lidl стоит того.
2: Mostie saule, šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
6: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
7: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
10: Завтра во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни, местами на побережье – туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы – порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове – плюс 19-23. В Риге завтра будет пасмурная и дождливая погода, температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 15, а у моря плюс 12.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
1: Только в МК Латвии профсоюзы требуют повысить минимальную зарплату. Читайте, кому могут прибавить по 55 евро. Рижанина заманили в финансовую пирамиду и отняли накопления. Узнайте, как происходит обман. Как выселить буйного соседа, который портит жизнь дому? У нас инструкция от юриста. Может ли начальник читать электронную почту работника, а работник тайно записывать разговоры с начальником на диктофон? Все о защите личных данных на работе. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Не пропустите до 31 мая международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
4: Uz pirmo piekto skaitīties.
5: Pirmais.
6: Otrā.
5: Trešais.
7: Ceturtais.
5: Labrīt. Piektais.
8: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
9: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
10: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
11: ¡27 miljardi Latvijas ekonomikā! 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā! Tas ir eksports! Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus! Latvijas eksports LV! Bez eksporta nav uzvaras! LMT Grupa!

0: Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
2: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Президент Эдгар Ринкевич во время визита в Прельский край заявил: «Предпринимательство – основа развития регионов». На встрече с руководством самоуправления обсуждались вопросы финансирования, здравоохранения, социальной сферы и изменения школьной сети. Отдельное внимание уделили демографической ситуации в крае. Новое правительство в Латвии необходимо сформировать как можно скорее. Об этом заявил президент Банка Латвии Мартинш Казакс после встречи с кандидатом в премьеры Андрисом Кулбергсом. По его словам, до выборов важно сосредоточиться на ключевых экономических задачах. Власти обсуждают следующее повышение минимальной зарплаты. В докладе Минфина предусмотрено увеличение в 2027 году до 820 евро, а в 2028 до 860 евро. На прошлой неделе самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии были в Риге. Самый дешевый бензин был в Вильнюсе, а дизель – в Таллине. Рижское агентство инвестиций и туризма «Дума» и представители отрасли договорились повысить туристический сбор. С 1 января следующего года он составит 2 евро за ночь с человека. Дополнительные средства планируют направить на продвижение Риги и развитие делового туризма. В субботу в Латвии пройдет «Ночь музеев». В акции примут участие 246 музеев и культурных учреждений. Чтобы поездки стали доступнее, компания «Passenger Wheel Sense» после 18 часов предложит 50% скидку на билеты на поезд.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП «ЛВ» – акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: Завтра во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни, местами на побережье – туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы – порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове – плюс 19-23. В Риге завтра будет пасмурная и дождливая погода, температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 15, у моря плюс 12.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
5: Привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе на RetroFM Латвия.

Ну, слава богу, Павленко вернулся теперь. Теперь будет на кого скидывать весь гнев народный за плохой прогноз погоды. А так вот, понимаете, я себя даже как-то неловко чувствовал эти дни, пока исполнял роль Алексея. Ну да ладно, шутки в сторону, но... С погодой, как говорится, шутить не будем, потому что, глядишь, и будет, как в песне у Игоря Корнелюка.

0: Vai tu kontrolēji savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies Gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
6: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors или Sony PlayStation от XEPay, подарочные карты от Mēness Аптека и Bolt Food или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Mego LV!
7: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
8: Atvaino.
7: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
8: Varam.
7: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
8: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
7: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
9: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
10: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
11: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле2.

0: На Ретро FM Латвия.
1: Ну, лишний раз убеждаюсь, что лучше в интернет не заглядывать, потому что как залезешь туда, так смотришь, боже ты мой, батюшки, какие тут даты, какие даты, какие люди отмечают день рождения, какие люди... Кстати говоря, ушли тоже в этот день, да. И вообще, какие, сколько поводов, дорогие мои, сколько поводов. Смотришь в интернет и понимаешь, что 3 часов эфира может и не хватить, чтобы вот это все дело, как говорится, обнародовать. Ну, начнем с того, что сегодня Международный день пьяницы. Да, если у кого есть такой грех, то знайте, сегодня у вас алиби, если что. Пришел домой, дорогая, ты что не знала? Сегодня Международный день пьяницы, да. Но с другой стороны, сегодня Всемирный день мопсов. Да, если у кого есть собаки этой породы, то знаете, сегодня своих питомцев должны какой-нибудь вкусной косточкой, каким-нибудь вкусненьким кормом побаловать. Короче говоря, вкусняшку какую-нибудь своему мопсику сегодня вы запросто просто обязаны предоставить, а не запросто можете дать. Обязаны. Ну и что еще можно отметить? О! Всемирный день врача-травматолога. Ну, доктор Шкавронский, вам пламенный привет.

манерных, стильных джинсах, да. И, ну что, удобно? Удобно, очень удобно, да. И я думаю, что много таких, которые из джинсов не вылезают практически, а костюм одевают только по мере надобности. Я уже молчу про фрак или про смокинг, да. Угу. Но, вы знаете, в этой связи у меня появилась идея. А давайте-ка устроим опрос населения, наших радиослушателей. А вот в каком возрасте у кого появились первые серьезные джинсы? И сколько они стоили? Вот это интересно. Так, чтобы, ну, сами понимаете. Просто интересно, ради статистики, не ради того, что узнать, кто покупал там за 250, кто покупал за 150 и так далее. Нет, просто мне интересно. Но самые первые джинсы мои лично, я помню, это были польские «Шарик». Ну, а потом у меня уже была серьезная штуковина. Ну, обо мне позже, давайте сначала о вас. 244-244-14. Первые серьезные джинсы, какой фирмы, какой марки и сколько они стоили? Ну, может быть, еще какая-нибудь краткая 2-3 фразы о том, как вы их достали. У кого, где, по блату ли, у моряков ли, у фарцовщиков, you have American dollars и так далее.

0: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: На Ретро-ФМ Латвия.

0: О, благодарю вас за ваши пошли-пошли ватсапки, смски на 244-244-14 по поводу первых джинсов, сколько они стоили и где купили. Да, ну а пока мы это будем собирать все, как говорится, в копилочку нашу информационную, к нам прилетела Феличита. Оказывается, метрология — это серьезное дело.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
0: Ну что могу сказать? Пришла вот такая вот смс-ина. Сегодня 20 мая, наш профессиональный праздник, день метролога. Коллектив фирмы «Термес» в лице представителя Сереги просит поставить песню «Metric System Song». Ну или, собственно говоря, в народе она называется «Something Calling Sai». Но что такое метрология вообще? Это профессиональный праздник специалистов по измерениям, который отмечается как раз-таки сегодня, 20 мая. Ну и это... Смысл праздника в том, чтобы подчеркнуть важность точных измерений для науки, промышленности, медицины, торговли и для вообще для всей, собственно говоря, сегодняшней современной жизни. Ну что ж, уважаемые, ловите, как говорится, ваше нетленное произведение. Что вы в нем нашли? Ну да ладно.

0: 8044-14.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Реклама.
3: Рено.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
11: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
12: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
13: Uz pirmo piekto skaitīties?
14: Pirmais.
15: Otrā.
14: Trešais.
16: Ceturtais.
17: Labrīt. Piektais.
18: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
19: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
20: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
21: Вечерний променад.
22: Вечерний променад.
21: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
22: На Ретро-ФМ Латвия.

0: на Retro FM Latvia.
1: Да, да, тема джинсов, я смотрю, это не только про меня. Да, ну если факты, то сухие факты говорят о следующем, что 173 года назад, в 1873 году, компания или фирма Levi Strauss & Co. получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. И это официальная дата дня рождения джинсов, считается с тех пор. Ну, а на мой вопрос ответили, вот я сейчас парочку зачитаю, потом продолжим. Добрый день, очень хорошо помню, как в 80-х-90-х годах в конце каждого месяца в магазин на Лубанчике привозили импортный товар, в том числе и оригинальные джинсы Levi's. Ух ты, да! Портфели дипломаты привозили, индийские свитера и другой импортный дефицит. Народу было столько, что на первом этаже очень часто выламывали большие стеклянные двери и окно до пола. И прямо через разбитое окно бежали занимать очередь за импортом. А в то время джинсы не носила, пишет далее Людмила, но цена вроде была не очень высокая. Людмила, могу вас огорчить. Официальная цена была действительно невысокая, где-то 7,50-12, как-то так. В рублях это все исчислялось. А вот что было дальше? А там уже дальше шел космос. Это уже исчислялось в сотнях потом. Монтана, Гамбург, 1984 год. Unwashed. Ага, 10 лет было тогда Андрею, когда он получил эти джинсы. Тетка с моря привезла ему. И мама в талии на 3 размера ушила выточки, чтобы не падали. Ай да, Андрей, я чувствую, был первый парень, нет, во дворе, сразу в таких джинсах-то, а, в Монтане. Да, сейчас дома две пары еще из старых запасов лежат, да? Ничего себе! Жаль, пару лет назад хозяин Монтаны, пишет Андрей, умер и ушла эпоха. Самые классные джинсы. Но тут, как говорится, мнение разделилось, хотя Монтана, ну, стало бы для Андрея это Монтана.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ с Эдмундом Кашевским.
2: Да, люди добрые, продолжаем джинсовую тему. А вот как вы говорите, а музыка какая-то не джинсовая. Сейчас исправим, чуть-чуть подкрутим. А Марко Марко написал, 1967 год, Ли, ага, 6,5 американских долларов, прямо from USA. Отец привез, и качество, которое сейчас и не снилось. Но могу вам сказать, что я тоже тут какой-то лет, наверное, 8-10 назад был в Штатах последний раз. Купил джинсы, знаете, до сих пор никак сносить не могу. Про качество американское, по джинсам, мам, согласен. Левис или Das ist fantastisch.

0: Да, да, да. Вы знаете, ваши смс и ватсапы продолжают поступать сюда, в студию. В следующем часу займемся опять-таки обзором вашей информации и поговорим. Джинсы, оказывается, это не только про меня, да? А-а-а. Отлично, отлично, дамы и господа. Ну что ж, надо уже готовиться к приходу Павленко.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. Līdz 26. Maijam Desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
7: Optibet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
8: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Инициатива ряда самоуправлений о приобретении за собственные средства сирен тревоги для оперативного оповещения жителей в случае катастрофы и угроз остается нерешенной уже несколько лет. Самоуправления не просят финансирования у государства, однако без его одобрения приобрести и подключить сирены невозможно. Сейчас этот вопрос сдвинулся с места, разрабатываются изменения, которые еще должно утвердить правительство. В Латвии могут быть десятки тысяч людей с редкими заболеваниями, однако многие из них годами ждут постановки диагноза и доступа к лечению. Специалист по редким заболеваниям Андрис Скрида призывает расширить список компенсируемых медикаментов и предупреждает, по их доступности Латвия по-прежнему остается на последнем месте в Европейском Союзе. Последняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде заставила заставила США пересмотреть подход к мерам общественного здравоохранения. Введены меры по предотвращению распространения вируса, включая проверки авиапассажиров, прибывающих из затронутых регионов, а в отдельных случаях – ограничения на въезд. Летом на многих улицах Риги будут ремонтировать тротуары. Во время работ возможно кратковременное ограничение движения, а также временное ограничение доступа к отдельным участкам тротуаров. Завершить работы планируется в конце лета. В частности, в понедельник начнется обновление покрытия тротуаров на участках улицы Пернавас, а также на участке улицы Терботас от улицы Элизабетес до улицы Гертрудес. Столичное самоуправление сообщает, что для повышения безопасности возле учебных заведений и снижения скорости движения транспорта в жилых районах в Риге начинается установка новых лежачих полицейских. В эту субботу в Адаже пройдет традиционный праздник Гауи. Гостей ждут концерты, спортивные мероприятия, ярмарка, барбекю-зона, мотопарад и развлечения для всей семьи. Праздничная ярмарка начнет работу в 10 часов, а официальное открытие состоится в 12 часов во время традиционного шествия. В течение дня будут работать аттракционы, гастрозона и тематические площадки.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
10: Завтра во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни, местами на побережье туман. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет пасмурная и дождливая погода, температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 15, у моря плюс 12.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Всем привет еще раз из студии Retro FM Латвия. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:17.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Одна система для отопления и охлаждения. Действительно ли это возможно? Да, современные тепловые насосы работают в обоих направлениях. Зимой они греют, а летом помогают поддерживать в помещениях приятную прохладу. Часто спрашивают, хорошо ли такая система работает в условиях латвийской зимы? Ответ убедительный. Да. Современные тепловые насосы адаптированы для работы в холодном климате и обеспечивают стабильное отопление даже при низких температурах. Однако важнее всего выбрать подходящее оборудование и адаптировать его под конкретное здание. Если тепловой насос выбран правильно, вы получите одну систему, которая обеспечит и тепло зимой, и прохладу летом. Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV.
3: Midea – новое поколение тепловых насосов. Максимальная эффективность, премиальный дизайн, технологии будущего. Выбирайте Midea Nature и M-Thermal. Откройте комфорт нового уровня. Midea – будущее за вами.
4: Вечерний променад.
5: Вечерний променад.
4: Вечерний променад.
5: На Ретро-ФМ Латвия.
4: Вечерний променад.
6: Ну, поехали, продолжаем джинсовую тему. Привет, любимое радио. Привет-привет. Свои первые джинсы, джинсовое платье, Монтана, причем, опаньки. Мне купил мой папа, моряк, 45 лет назад. Вот это память. Купили их в бонном магазине в Риге. Да-да, был такой. В то время морякам часть зарплаты выдавали бонами, такие купоны. Ну, мадам. Конечно же, кто ж бонами-то не баловался в свое время, а? Правда, посадочное это дело было, но тем не менее, очень хотелось не только джинсы, но еще чего-то, да. В очереди у магазина стояли с 3 утра, пишет далее Елена. Но я вам открою страшную тайну. Кто-то стоял, а кто-то нет. Самое главное, покупку паковали в пакетик Монтана, и пакетик прослужил еще дольше, чем платье и джинсы, так как из них я выросла быстрее. Елена К. из Великобритании. Да, Елена, я понимаю, что ну хоть на данный момент у вас проблем с джинсами точно нет. Где-где, а в туманном Лондоне, я думаю, с джинсами все в порядке. Ой, далее пишет Людмила, когда я ей сказал про цену, про Лубанчик. Да-да-да-да, помню, голова крутилась от этих цен. А далее Влад пишет, в году 82-м купил в детском мире джинсы ковбой индийские. Цену не помню. Влад, они стоили 7,50. Далее, индийские считаются, пишет следующий автор Лилия. Конечно, считаются, как-никак первые. После 7 класса Лилия пишет, мне в московском ЦУМе купили, и я ушила их по моде, по модели скини. И через какое-то время мой растущий организм перестал в них влезать, 20 рублей, наверное, стоили. Да, Лилия, жаль, конечно, что ваш организм перестал в них влезать, но, как говорится, дети-то растут, понятно. 80-й год, Super Rifle, 70 левов, мама привезла из Болгарии. Ай да, Игорь, ай да молодец. Я представляю, как вы в Super Rifle-то смотрелись в 80-х. Просто первый парень на деревне был, скорее всего. Добрый день, первые джинсы купила с рук в 17 лет. За 180 рублей. Вот это цена, понятно уже, да. Это были Wrangler, если правильно написала, ну, Wrangler написано, да. И были это бананы у Людмилы. Ай да, Людмила. Ай да, вы тоже были модницей, я смотрю, здесь 17 лет назад. Ну, да. 67-й год. Ли. 6,50 прямиком from USA. Отец привез, качество которое сейчас и не снится. Там так нам написал Марко. Но далее была вторая часть послания, которую я зачитаю только сейчас. А когда я встретил свою будущую жену в стильных Ли Купер красного цвета, пишет Марко, меня так впечатлили они и то, что в них находилось, что я был побежден. Ну, Марко, трудно с вами не согласиться. В то время, да в красных Ли Купер!

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
0: На Ретро FM Латвия.
2: Ну и закрывая джинсовую тему, я зачитаю послание от Валерия. Завод ВЭФ. И 72 рубля стоили тогда, в 1985 году, джинсы Super Rifle. Ну, Валерий, не всем так повезло. За 72 рубля это было за счастье в то время купить джинсы. Да, все, джинсовая тема закрывается на сегодня.

0: AutoSelect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 eiro. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Rimi.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
7: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
8: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалос Центрс.
9: Крытый пляж в Риге.
10: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалос Центрс.
11: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
12: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
13: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
14: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
15: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
16: Привет, коллеги!
17: Любимая, привет! Я тут подумал.
18: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
19: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV

0: На Ретро ФМ Латвия.
1: Спасибо. Спасибо за ваши комментарии, за ваши смс и за ваши WhatsApp. Все, джинсовая тема закрыта на сегодня. Да, хотя вот продолжают поступать, как говорится, на 244-244-14. Все еще. Не, все, на сегодня баста.

0: mazajiem atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 19. līdz 25. maijam. Sula dzēriens Mio and Rio. Trīs veidi, 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.
3: Что сегодня у нас еще предстоит? У нас, ух, какие дни рождения! Календарь выдал просто, ну, нельзя не отметить. Правда, вот сейчас попытаемся совершить телефонный звонок, чтобы поздравить, как говорится, лично от всей аудитории. Ну, посмотрим, как это сейчас получится. Что скажет нам телефонная связь? Что скажет техника?

0: на Retro FM Latvia.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Reklama. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem. Atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
3: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
0: Пора обновить ванную комнату. Цитасантехника. Все для комфорта, стиля и ремонта. Ванны, душевые, смесители и выгодные акции. Цитасантехника. В доме больше свежести и уюта.
7: Цитасантехника. Комфорт начинается.
0: Цитасантехника. Комфорт начинается здесь. Заходите в магазин или на сайт уже сегодня. Цитасантехника. ЛП.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
9: Heisburger! Metal nie mūsar. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
3: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
10: Рестораны Вайрок Саулус и Мартин Бетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real.
11: I like to move it, move it. You like to move it.
10: Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
12: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
13: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
14: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
13: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
3: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
15: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
16: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
15: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
17: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Да, я думаю, народ уже догадался, к чему это я все клонил. Да, сегодня день рождения у Альбано. Пытался позвонить, но телефон странным образом сигналом показывает, что не в Италии он. Чувствуется, где-то опять колесит по миру, не сидится ему на месте концертировать, несмотря на возраст. Итак, Альбано или Альбано Каризи родился 20 мая, знаете, какого года? 1943 года. Известность к Альбано пришла в 67-м. Песня «Nel Sole» имела оглушительный успех. Эта песня в том же году был издан его первый альбом с таким же названием. В 67-м году был создан художественный фильм «Nel Sole», на съемках которого Альбано познакомился с американской актрисой и начинающей певицей Раминой Пауэр. Она играла главную роль вместе с ним. Ну, сами понимаете, чем это все дело закончилось. В 1981 году огромный интернациональный успех имела песня уже супружеского дуэта Альбано и Рамины Пауэр «Шаразан». Да. В 89 году новый альбом «Fragile» и вновь третье место в Сан-Ремо с песней «Cara Terra Mia». Ну, больше призовых мест у дуэта не было, хотя они выступали в Сан-Ремо еще и в 91 году. Английскую версию, кстати, песни «Just Married» Оджи Спози исполняла в Сан-Ремо сестра Рамины Тарин Пауэр, но это было давно. В 96 году Альбано один участвовал в Сан-Ремо с автобиографической песней «Эла Миа Вита» — «Это моя жизнь». Кстати говоря, также называется книга, которую он написал. Через год певец записал альбом с классическими оперными ариями «Концерт классической музыки». И среди его композиций «Мой концерт для тебя» на музыку первого концерта Чайковского, «Годы» на музыку седьмой симфонии Бетховена, «Приходит мысль» музыка Верди из оперы «Набуко», ну и другие классические произведения. Кстати говоря, шикарный, совершенно потрясающий альбом. Имею честь в своей коллекции иметь его с дарственной надписью. 2000 год. Альбано и Монсеррат Кабале дают совместный концерт в Миланском соборе, который был издан на DVD в серии «Юбилеум Коллекшн». А через два года альбом как раз-таки вышел еще один классический, так называемый «Каризи поет Карузо». Ну, это опять-таки из разряда, ну, супервкусной музыки для файншмекеров, как говорится, для меломанов со стажем выше среднего. А что касается дня сегодняшнего, то Альбано продолжает после шикарного совершенно чествования его на фестивале Сан-Ремо два года назад, на 80-летии, он продолжает активно работать, активно пишет музыку, активно выступает и, как он признался сам в частной беседе, голос у него чуть-чуть всего лишь просел, даже говорит, на полтона еще не опускаю, все пою, как пел раньше. У человека совершенно потрясающий заряд энергии. И пожелаем ему, естественно, здоровья, успехов. И чтобы как-то опять заглянул к нам сюда на огонек в арену Рига, в арену Xiaomi, теперь она называется. И чтобы мы с вами поприсутствовали на прекрасном концерте живой музыки и послушали настоящий вокал, как это должно быть. Buon compleanno, maestro!

0: Только что пришла мне смс-ка на телефон. Я на гастролях в Австралии. Ну что ж, пожелаем еще раз ему здоровья и хороших гастролей.
1: Kebab Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties Kebab Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. Kebab Factory izmēram ir nozīme.
2: Večernī promenad na Retro FM s Edmundam Kaševskim.
0: Ну что ж, дамы и господа, дело осталось, как говорится, за немногим в этом часу. Сейчас мы послушаем рекламу, а затем дивный голос Павленко, который нам расскажет все про погоду, ну и, естественно, и новости.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Reklama. Берёшь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
6: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
7: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 eiro. Un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
8: Top, top, top!
9: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
10: Автобет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
11: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Инициатива ряда самоуправлений о приобретении за собственные средства сирен тревоги для оперативного оповещения жителей в случае катастрофы и угроз остается нерешенной уже несколько лет. Самоуправления не просят финансирования у государства, однако без его одобрения приобрести и подключить сирены невозможно. Сейчас этот вопрос сдвинулся с места, разрабатываются изменения, которые еще должно утвердить правительство. В Латвии могут быть десятки тысяч людей с редкими заболеваниями, однако многие из них годами ждут постановки диагноза и доступа к лечению. Специалист по редким заболеваниям Андрис Крида призывает расширить список компенсируемых медикаментов и предупреждает, по их доступности Латвия по-прежнему остается на последнем месте в Европейском Союзе. Последняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде заставила США пересмотреть подход к мерам общественного здравоохранения. Введены меры по предотвращению распространения вируса, включая проверки авиапассажиров, прибывающих из затронутых регионов, а в отдельных случаях – ограничения на въезд. Летом на многих улицах Риги будут ремонтировать тротуары. Во время работ возможно кратковременное ограничение движения, а также временное ограничение доступа к отдельным участкам тротуаров. Завершить работы планируется в конце лета. В частности, в понедельник начнется обновление покрытия тротуаров на участках улицы Пернавас, а также на участке улицы Тербатас от улицы Элизабетес до улицы Гертрудес. Столичное самоуправление сообщает, что для повышения безопасности возле учебных заведений и снижения скорости движения транспорта в жилых районах в Риге начинается установка новых лежачих полицейских. В эту субботу в Адаже пройдет традиционный праздник Гауи. Гостей ждут концерты, спортивные мероприятия, ярмарка, барбекю-зона, мотопарад и развлечения для всей семьи. Праздничная ярмарка начнет работу в 10 часов, а официальное открытие состоится в 12 часов во время традиционного шествия. В течение дня будут работать аттракционы, гастрозона и тематические площадки.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
12: Завтра во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни. Местами на побережье туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов. Днем плюс 15, у моря плюс 12.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:17.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller – мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май – ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

Clock. Кстати, именно 20 мая 1954 года Билл Хелли выпустил этот знаменитый сингл, этот знаменитый Rock Around the Clock. Ну, кто только его не пел впоследствии. Даже сам Элвис Пресли тоже записал свою версию. Но это было, опять-таки, 20 мая. А вот еще парочку любопытных фактов из музыки и от моего любимого коллектива, одного из двух любимых, The Beatles. BBC, British Broadcasting System Corporation, 20 мая 1967 года запретила транслировать песню The Beatles A Day in the Life из-за имеющихся в словах песни намеков на использование наркотиков. Ну, помните, был тогда скандальчик еще на эту тему. В итоге как-то это все рассосалось, но, как говорится, осадок остался. Но это еще не все, что касательно 20 мая и The Beatles. Оказывается, что 20 мая 1970 года в Лондоне прошла премьера. Причем премьера фильма «Let it be», в котором мы увидели всю четверку все еще, как говорится, вместе. Да, жаль, конечно, но видел я этот фильм. Ностальгия такая, что как-то да, не по себе становится. Смотришь, думаешь, могли бы еще ведь работать и работать. Так нет же, нет же, нет же. Но, как говорится, c'est la vie, жизнь такая. А если вы не видели его... Ну, советую посмотреть. Он так и называется «Let It Be».

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама.
2: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от Tixi Pay. Подарочные карты от Майонез Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего LV.
3: Inbank atlaižas prints ir klāt. Apsver lielus plānus? Īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30,000 eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.
4: Пора обновить ванную комнату? Цитасантехника. Все для комфорта, стиля и ремонта. Ванны, душевые, смесители и выгодные акции. Цитасантехника. В доме больше свежести и уюта.
5: Цитасантехника. Комфорт начинается.
4: Цитасантехника. Комфорт начинается здесь. Заходите в магазин или на сайт уже сегодня. Цитасантехника. ЛП.
6: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
7: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
6: Ух ты! Безумно выгодно.
8: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
9: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовос Центрс.
10: Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмовос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмовос Центрс.
12: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
13: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv.

0: На Тена.ЛВ.
1: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
2: Вечерний

Да. У Джона Роберта Кокера, или попросту, как мы его все знаем, по сценическому имени Джо Кокер, сегодня был бы день рождения. 20 мая 1944 года. Вот такие данные были зафиксированы в его паспорте при рождении, в метрике также. Визитной карточкой Джо Кокера был низкий хриплый баритон.

жемчужина репертуара – это блюзовые баллады, конечно же. Ну, из-за финансовых трудностей в семье Джо рано начал, так сказать, прогуливать уроки, потом оставил школу и пошел работать помощником монтера. В 61-м году начал карьеру певца, выступая под псевдонимом Венс Арнольд, причем в составе группы, которая называлась Avengers. В небольших пабах Шеффилда они выступали, играли и имели какую-то популярность. А в репертуар тогда входили в основном песни Чака Берри и Рэя Чарльза. В 63-м году Джо Кокер и его команда выступили на сцене Шеффилдского Сити-Холла перед концертом Rolling Stones. И тут все потихоньку начало складываться. Собственную версию битловской «With a little help from my friend», которая в ноябре достигла вершины национального хит-парада продаж, Джо Кокер записал еще в 1968 году. А весной 69-го Grease Band отправились в свой первый тур по США уже, представляете? Альбом «With a little help from my friend» был выпущен вскоре после прибытия в Америку и занял моментально 35-е место в американских чартах. Это был показатель. 69-й год, август. Выступление Джо Кокера стало одним из гвоздей программы фестиваля «Вудсток». В 1970-е певец испытывал проблемы с репертуаром, в котором преобладали перепевки песен других исполнителей. Кроме того, он пристрастился к наркотикам и алкоголю. Регулярно появлялся на сцене в состоянии легкого подпития. Ну и сами понимаете, что злоупотребление алкоголем превратило его некогда мощный голос в предельно хриплый баритон. Это не помешало Кокеру в 1982-м вместе в дуэте с Дженнифер Уорнс покорить американские чарты с медленной балладой «Up Where We Belong», за которой последовали другие песни в аналогичном стиле. Это был саундтрек из кинофильма, который был номинирован даже на «Оскара». И «Офицер и джентльмен» назывался этот фильм. И номинация на «Оскар» — это уже, дамы и господа, это уже что-то. Но, к сожалению, как говорится, «Оскара» это дело не получило. Кокер был одним из немногих вудстокских ветеранов, который выступил, причем с огромным успехом, на «Вудсток» в 1994 году. В последние годы жизни певец много болел, и в сентябре 2014 года стало известно, что состояние Джо Кокера неудовлетворительное. Джо Кокер ушел в мир иной 22 декабря 2014 года. Онкология легких. И диск певца «Fire It Up», который вышел в 2012 году, стал последним в его карьере. Судьба так распорядилась, что мне посчастливилось дважды быть на его концерте. И те эмоции, которые там были на этом концерте, от его голоса, от его подачи, от его харизмы, я сейчас постараюсь передать и вам через эфир Retro FM Latvia.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autopartstrada LV.
1: Реклама.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl. Стоит того.
3: Пора обновить ванную комнату. Цитосантехника. Все для комфорта, стиля и ремонта. Ванны, душевые, смесители и выгодные акции. С Цитосантехника. В доме больше свежести и уюта.
4: Цитосантехника. Комфорт начинается.
3: Цитосантехника. Комфорт начинается здесь. Заходите в магазин или на сайт уже сегодня. Цитосантехника. ЛП.
5: Только в МК Латвии. Плохо владеете государственным языком? Читайте, как искусственный интеллект поможет прочитать инструкцию к лекарству, написать заявление домоуправу и перевести слова врача. Как правильно принять в наследство машину или квартиру, чтобы сэкономить сотни евро? Только у нас советы нотариуса. Суд решил, что честные жители дома должны платить по долгам соседа. Узнайте, в каких случаях вам вышлют квитанцию за чужого человека. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
6: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Mobere LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Mobere LV.
7: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги 2-го уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из 2-го уровня пенсионного фонда.
8: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция Радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
9: Ко дарить мойоки иегадис вай реновацис идеям, кас тава галва дзиво йо парак илгу лайку?
10: Искрази тас ара!
9: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
11: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
12: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
13: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

Ну, в Портофино не обещаю, а вот меня попросили, чтобы на какое-то время мы все-таки перенеслись в Америку, потому что надо вспомнить еще один день рождения, даже не простой, а юбилей.

0: на Retro FM Latvia.
1: Дамы и господа, у нас сегодня юбилей. Юбилей, причем круглый. 80 лет исполняется Шерилин Саркисян Лапьер Боно Олмен. Ну или мы ее знаем как Шер просто. Да, 20 мая 1946 года. На 2 года младше Джо Кокера. Американская поп-исполнительница, автор песен, актриса, режиссер, музыкальный продюсер. Боже ж ты мой, сколько у нее всего. Она одна из немногочисленных людей в копилке наград, которых одновременно присутствует и Оскар, и Грэмми, и Эмми, и даже целых 3 золотых глобуса, полученные за работу в кино, музыкальной и телевизионной индустрии. Карьера Шер началась, когда девочке было 17 лет. Первый успех пришел в 65-м. Затем была карьера на, также на телевидении. Собственно, шоу «Варьете» «The Sonny and Cher Comedy Hour», за которое, кстати, была уже она... Первая награда у нее и был первый золотой глобус. Но далее жизнь, как говорится, ее колбасила. Там и с мужьями, и с личной жизнью, и с музыкой, и с материалом, со всем, господи ты, боже мой. Богатая, богатая жизнь у этой дамы. Шер единственная исполнительница, чьи песни достигли верхней десятки Billboard Hot 100 на протяжении 5 десятилетий, дамы и господа. На протяжении 50 лет подряд, с 1960 по 2010 включительно. Ну а сингл «Believe», ее наиболее успешная запись, также самый продаваемый сингл был в начале века, в начале этого века, но более 10 миллионов записей на старте сразу выскочила такая цифра, собственно говоря, что позволило ей и дальше чувствовать себя прекрасно. Ну, как говорится, happy birthday, будем ждать новых, хотя 80 лет, а почему бы и нет, дамы и господа, а? Пускай поет, пускай нас радует. Что такое для дамы? Это не цифра. И вообще, кто говорит о женском возрасте, а? А? Happy birthday, Miss Sher. Sure.

0: Кстати, именно в этой песне Шер впервые использовала автотюн как эффект. Подчеркивается, как эффект. А некоторые те, у которых глотки не хватает, чтобы спеть чисто, те его используют и при записях песен также. Да что там при записях, иногда даже и на живой сцене. Чему и возмущался Пьеро Кассано относительно этого года «Сан Ремо».
1: Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику «Горения» в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.
0: Ну все, леди и джентльмены, на этом сегодня Das ist Antrakt. Услышимся завтра в 16.00. И напоследок вам пирожок дарю, желая хорошего вечера. Мы с мамой, глядя на картину «Седая женщина со слом», вдруг понимаем, что картина левее зеркала висит. Auf Wiedersehen, это был Эдмунд Кашевский. До завтра!

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно.
5: Можно, можно.
4: Если надо, очень, то можно. Можно, можно.
5: Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
9: В кассе Мукай выгодные цены каждый день. Пылесос Керхер ВД2 Плюс 59 евро. Мойка высокого давления Деволт 199 евро. Бензиновая самоходная газонокосилка Грюндер всего 269 евро. Кассе Мукай. Предложение действует в магазинах Кассе Мукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Завтра во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни, местами на побережье туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет пасмурная и дождливая погода, температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 15, а у моря плюс 12.
10: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Зарядись энергией с Виада. Сейчас на заправках Виада действует специальное предложение. При покупке горячих закусок 0,5 Pepsi или Pepsi Zero всего за 69 центов. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:59.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Є прецени гудринеку арко вертеиго. Пиетет, муздениге ун элеганте Samsung виталруни. Историге Asus датори. Карисканеге JBL скалируни тагад пар ипаши лабам цанам. Унар драудзигем пиркума носацијумием. Тет эксперти палидзес извелетес истуа. Гайдисим тет вейкала вай иперцес тет.лв.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
8: Завтра во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни, местами на побережье – туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы – порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове – плюс 19-23. В Риге завтра будет пасмурная и дождливая погода, температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 15, у моря плюс 12.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:44.
1: Реклама. Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты в

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни, местами на побережье – туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы – порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове – плюс 19-23. В Риге завтра будет пасмурная и дождливая погода, температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 15, у моря плюс 12.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни, местами на побережье – туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы – порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове – плюс 19-23. В Риге завтра будет пасмурная и дождливая погода, температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 15. А у моря плюс 12.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни, местами на побережье – туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы – порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове – плюс 19-23. В Риге завтра будет пасмурная и дождливая погода, температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 15, а у моря плюс 12.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Мне нужна моя родная семья, дочка, мама, ты.